Шатаный розбил свое зимно зеркало, и шкла пилих под вокою в серце.

когда спишь, плынешь, гинешь там, где тата и мама, при тебе, сознав.